0: Глида, Маргарина, Югорт, Белинчес, Бурекас, Им Лебен, Каминадос.
1: Шаварма, шаварма, шаварма, шаварма, шаварма.
0: Ах, жентила.